Уважаемые дамы и господа, сейчас вы услышите Happy House Friends. Слабонервным, беременным и детям просьба выключить радио, остальным лечь на пол и задержать дыхание.

дрожащие, скользящие, последние усни, мерцающие линии, пришедшие к цели путь, пройденности, бездонности, грозившие забудь, развязана запутанность, окончен счет с людьми, предсказанность безмолвия идет к тебе, прими. Возьми рукой притихшую воздушный жезл свечи, безгласности горения, сожги слова, молчи. Возвышенные линии рассветом смотрят вниз и ждут благоговейности последнего, молись. Ни шепота, ни робота в зеркальном прошлом дни, подходит ночь бесслезная, вся звездная в грени. Лишь

тебя превратить нос. Ты звездной ночью звездную решишь, не сни вопрос. Узнает край березовый, как вечен фон Шмурдяк, как вермут розовый.

шизо, я шизо, я шизо, я шизо, я шизо, я шизо, я шизо, я шизо, я шизо, я шизо, я шизо, я шизо, я шизо, я шизо, я шизо, я шизо, я шизо.